потому что каштанером, когда сердю по канатерам, поркаш ты поруште порандами. Оле я ло приморошу, оле я ло салерошу, эшу что ло маше ремошу кай. И yo todos les despido, porque ya tengo elegido quien ha de